без конца турботы снова отдаляясь нас. Робят недосягальные одно до одного, але головное не кольки помеж нами, а что у нас?

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: цяжкіх вось гэтых псіхалагічных гісторыяў, да, там разнос устрою, там і каровы не тыя, і даўгунец не так церабяць. Але вось я тут паглядзеў на рэнтабельнасць гэтага даўгунца і хачу сказаць, што з эканамічнага пункту гледжання няма ніякага сэнсу церабіць даўгунец. Лукашэнка гэта робіць толькі таму, што яму гэта падабаецца. Потому что, ну, там рентабельность доходит у дренные годы до минус 40%. Ну, уяви себе, ось это катастрофичность, да? Минус 40%. На вот у добрые годы она там вагается, ну, каля нуля, и каля нуля только с державной подтримкой, коли без державной подтримки минус, глубокий минус. То бок только тому, что ему это подобается.
1: Ну да, психотерапевтическое влияние долгунца на, значит, душевное состояние престарелых диктаторов, это можно об этом написать серьезную работу, да, при том, что есть, кстати, страны, где с истреблением долгунца все заметно получше, чем в Беларуси, то есть это не просто какая-то там пропащая задача, да? Сколько ты говорил, в Нормандии?
0: Слухай, ну, вось, да, я вот поглядел для поравнания, так само мне цікаво было. Ён же все, весь час его терабить, я хотел зразуметь, ну, что у гэтым такого, нам пусть ён это робит, ну, чому ему это так подобается? Поглядел в Нормандии, так там, слухай, там гэта одна з вельми рентабельных культур, там гэтые фермеры, яны на гектары зарабляюць от 2,5 до 6 тысяч евро. Гэта чысты прыбытак, гэта не выручка, гэта менавіта чысты прыбытак, да? То бок, ну, праблема не ў тым, што нельга церабіць даўгунец. Праблема ў тым, што трэба ўмець церабіць даўгунец.
1: Слушай, ну, ещё в том, што Беларусь не Нармандія, да?
0: А я ўсё ж такі лічу, што просто Лукашэнка церабіць свой даўгунец неправільна.
1: Да, слушай, но мы понимаем, что времени на то, чтобы эту big deal или не очень big deal формализовать, закончить, остается все меньше. Говорит Коул о том, что вот надо несколько недель. Науседа говорил, что, ребята, мне надо несколько недель, чтобы с Штатами договориться по своему больному вопросу, по ротации военных. Рубио тоже сказал, что мне надо тут пара недель, да, ну вот, вот все говорит о том, что есть какой-то дедлайн, есть какая-то линия, которая будет достаточно скоро, и наверняка Трампу это тоже важно, нужно, если вы уже взялись, а взялся он не за одну вещь, да, не за один долгунец, да, и со всеми этими проектами пошло как-то не очень, ну, хотя с Венесуэлой, в принципе, там, ну, good enough, да, скажем честно.
0: Ну, слухай, да. Я не ведаю, дедлайн может быть связан именно это с тем, что Туск сказал, вот, про это, что тыдни, ближайшие тыдни, да, и месяцы будут вельми тяжкими для Европы. И, как мы бачим, там, ну, ничего нема, ничто не наближает до миру в Украине и помеж Украиной и Россией.
1: А как же объявленная Трампом энергетическая перемирие,
0: конечно, про якую Россия и Украина доведались от Трампа. И это, конечно, было вельми забавно, то, что Трамп обещает энергетическое перемирие. Проз несколько годзинов по Киеву, литерально проз несколько годзинов, украинские дроны выбивают сызранские НПЗ. Причем сызранские НПЗ, там же идея перемирия, что дистопливо, да, дороже, а это именно НПЗ, который специализуется на дизельном паливе. То бок, это вось, ну, вось просто целевые такие, метовые удар, мета накирован именно по Сызранскому НПЗ.
1: А вслед за ним Саратовский, а потом еще Ярославский. И, в общем, понятно, что история заканчивается ничем, в смысле история с перемирием, да, все продолжается. Но на самом деле самый знаковый момент в энергетическом плане, это, наверное, вот те несколько дронов, которые пролетели 3000 километров, совершенно неприличное расстояние, да, и поразили два газовых завода на Ямале.
0: Да, и я хочу сказать, что, ну, чему это не тому, что не только потому, что они пролетели 3000 километров, да, да.
1: Хотя само по себе неплохо получилось.
0: Хотя само по себе недрэнна атрымалася. Я просто хочу сказать, что там на такая перадгісторыя, калісьці вось некалькі месяцаў таму мы з Сергеем Чалым там абмяркоўвалі ў шуцейнай размове, як Украіна можа горш, больней за ўсё ударыць па Расіі, і вось ён мне паказаў, сказаў пра гэтую кропку на карце, якая называецца Ямальскі крыж. Я да гэтага не ведаў. Тады даведаўся.
1: Ну, при том, что украинцы писали об этом довольно много, но так, они писали год назад об этом. Так. Да, когда это была, честно говоря, такая немножко фантастическая история, и как наша прилетит волшебник в голубом вертолете, да, и тогда еще не существующими фламинго или чем-то еще, непонятно абсолютно чем, вот чудом каким-то поразит, значит, инфраструктуру газовую, да.
0: И наша размова была такая, что это абсолютно теоретично, бо вельми

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Популярный ведущий пропоновал Светлане Тихановской зладить эротичную фотосессию, как притягнуть сусветную увагу до белорусских политзняволенных.
2: Громадскость отреагировала мгновенно. Константин Каверин тем самым образил не только политика, але и политвязнял.
1: А фемгруппа это прокомментовала так. Это не просто неудалый жарт, а публичное обесценивание намаганий, которые прикладываются Светланой Тихановской для вызволения политзняволенных.
2: Как бачите, не только лукашенковская держава активно нараджая кринж, але и белорусы у эміграции.
1: Что правда, пропаганда в этом плане все ж выглядая больше плодотворной, як доказ свежий выпуск нашей штотыдневой рубрики «Кринж тыдня» с Павлом Свердловым. Давайте послухаем.
3: Приветаннечка, это «Кринж тыдня» – программа на Еврорадио, где мы смеемся с недоречных словов и учинков чиновников и пропагандистов. Чим далі, тим больш кринжово виглядає тое, що вони видумляють і роблять. Зараз будемо розбиратися, що до чого. Депутат Олег Гайдукевич готовий приймати. І не один. Щоправда, говорка не про тое, каб кульнуть чарку. Говорка про закони.
4: Буквально через несколько минут откроется осенняя сессия Палаты представителей Национального собрания. І ми готові принимать новые законы, которые нужны для развития нашей страны.
3: Треба, каб кто-нибудь ему расповел, что депутаты в парламенте могут не только принимать законы, але и отхилять. Что голосовать можно не только за, але и супрать. Хотя, як же ты проголосуешь супрать, коли все законы спускаются с администрации Лукашенки? Азаронок изнов трызнить про блокировку Ютуба в Беларуси. Яму вельми не сподавалося, что видеохостинг забанил еще пару каналов провладных пропагандистов. Причем по канале СТБ удар был нанесен под дых. Его забанили просто подчас живой трансляции ток-шоу по существу.
5: Если встанет вопрос угрозы нашей национальной безопасности, это напоминали еще после удаления каналов СТВ, Белта и Первого информационного, не Первого информационного, а СТВ, Белты и какого-то еще канала, значит, ОНТ, конечно. Тогда напоминали слова Ивана Эйсмонта о том, что если нас нет в Ютубе, так зачем Ютуб в Беларуси? Пока его не закрывают, пока это не является угрозой национальной безопасности. Но если, особенно ближе к выборам 30-го года, YouTube зачистит все про государственное пространство, если не будет нас туда допускать, и если там начнут как грибы расти все эти экстремисты и прочее, если мы увидим, что это уже является угрозой безопасности, я абсолютно уверен, рука не дрогнет, и Беларусь его заблокирует.
3: Тем часом, Министерство информации рекомендует белорусам отмовиться от YouTube и користаться национальными видеоплатформами. Дороженькие, давно пора зразуметь, что ваши национальные видеоплатформы никому не потребные. Люди сами разобрались без вас и чамусти застались на ворожем Ютубе. Мытники с краин Балты регулярно находят на мяжи с Беларусью контрабандные цигареты. Штогод лик идет на сотни тысяч пачек, а гродинская татуневая фабрика працуе у три смены. Але вось блогер Святослав Михайлов вырашил доказать нам, что контрабандные цигареты поступают у Украины Балты зусім не с Беларуси.
6: Эстонский налогово-таможенный департамент опубликовал интересную статистику. В 2022 году в Эстонии конфисковали около 4,35 миллионов сигарет. В 2023 почти 9 миллионов, в 2024 уже около 17 миллионов. В 2025 году показатель вырос примерно до 36,7 миллиона сигарет. За первые 8 месяцев 2026 года было изъято уже более 37 миллионов. И все эти сигареты пришли из Латвии. А то так обвиняли Беларусь в контрабанде. А тут и заводы тебе подпольные, и границы открытые.
3: Тут такая ситуация. Я навод не ведаю, як Святославу про это рассказать, але Беларусь не мяжуя с Эстонией. Затое Беларусь мяжуя с Латвией. И Эстония мяжуя с Латвией. Ну и отрымливается, что справа зусім не у неких там подпольных латвийских заводах по вытворчасці контрабандных цигарет. Кажуць, што вуснамі дзіцяці гаворыць праўда. А што гаворыць вуснамі я бацькі, які так захапіўся ўсхваленнем свайго любімага прэзідэнта, што выдаў ягоны страшны сакрэт?
7: Какой наш батька стратег? Это ж нужно? Какую-то кучку, которую Беларусь отрыгнула в 2020 году, он сумел променять на снятие санкций с двух крупных предприятий в Беларуси. Браво, мой президент, браво.
3: Что мы только что почули? Оказывается, Лукашенко, меняя людей, белорусов, на санкции. Гениальный стратег. И это ж нават не мои слова. Ну, я разумею, який-небудь змагар такую напрасліну на Лукашенку мог бы узвесці, але гэта кажа Герман Титов, так бы мовіць, артыст, свою дошку, я бацька, з золотого проценту я бацік. Калі ўжо нават я бацькі загаварылі так, як змагары, ну, гэта дакладна азначае, што праўда недзе побач. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.

0: Это был гурт «Ніскіс», який потерпел за свои песни, в приватности за песню «Правила», один из гимнов 20-го года. Хлопцы были покараны, как вы можете ведать, хатня марыш там. А еще один музыка отсидел 9 месяцев. Я кажу про Леся Чумакова. Это уже былый политвязень, гусляр. Знову уже былый удельник гурту середнявечной музыки «Старые Ольса», які был депортованы по вызволенні и приехал после звільнення у Варшаву. У снежні минулого года артист был затриманы у Беларуси, там его обвестили удельником нібито экстремистского формования. У выніку призначили 2 года агульного режима зняволення, але на минулом тыдні творцы был выпущены и выкинуты за мяжу. На наступный день разом с іншими 9 эксполитвязнями з'ехал в Польшу. Про свой теперішній стан и настрой Олесь Чумаков повел моей коллеге Марине Савицкой.
1: Скажи, Калиласка, как ты себе самое главное теперь ощущаешь?
2: Отчуваю себя добро, трошки медоглядов, допомоги, конечно, потребны, бо умовы просто нечеловечие, медичной допомоги там нема. Коротей, медицина, это разберемся, але живы, здоровы, у хлопцев значно большие проблемы, они сидели по шмат годов, мне еще добро, пощастило, вельми невеликий термин. Хоть я и был, не бачивши солнца, все за весь час, але я думаю, что мое здоровье, фу-фу-фу, все в порядку.
1: Насколько на угол для тебя было чеканом то, что тебе вызвались?
2: Не чекано абсолютно. Пришли и сказали, родимо загадывая обменяться. Я сказал, вариант, как просто пойти назад в свою мастерню и робить гусли в Беларуси есть? Кажут, нет, такого варианта нема. Ну, добро, кажу. Які есть, так и есть.
1: Вы приехали в Литву, и что далее?
2: Запытали, кто застается в Литве, кто ожидает ехать до Варшавы, але у меня в Варшаве тут дуэт. Лепшая сопрано в свете, Татьяна Ячная, я до ее вернулся, как працовать далей с гуслями, с поспевами, с музыкой, с перекладами. Готов все будет, не в забаве, сочите за музычными обвестками, концерты, все будет.
1: До всего иншего у вас есть файная традиция ладить вот эти калядные туры. Тут так само уже хотя бы морально есть подрыхтовка до того, что готовы будете запаливать?
2: Так, тур як николи готовы. Вот обмеркованы уже разные концерты в разных городах. Альбом у подтримку этого тура цалком готовы. Так что чекайте третий альбом, третью плиту калядных спевов, калядные вандровки по белоруску, по всем свете калядных спевов. И она выйдет до калядов, 8 менавіта ближайших, 26-27.
1: Что тебе наибольше подтримливало за кратами?
2: Листы от мати, у яких я написала, что шмат людей за меня молятся, не называючи имена и прозвища. Казала, что это тысячи людей подтримки. И это подтримливало невероятно.
1: Але сам режим насколько жорстким был?
2: Это было агульное ставление, так же, как и до всех вязнев, але это по равнанию, конечно, с тем, как быть на свободе, это вельми жорстко. Коллега та держава каже, что запись белорусских народных спевов под аккомпанемент белорусских народных инструментов – это экстремизм. Можно лечить, кто из нас злочинец. Я ти гэтая держава. Со мной был один хлопец, сидел в моей камере из Молдовы, який весь час голосовал в Молдове за пророссийского кандидата. Але посидевши в белорусской турме литерально несколько тыдняв, уже одразу сказал, все, Молдова и Румыния, есть уна, чьи очесты царе, и Молдова семимильными кроками идет в бок Евразвязу и никаких больше супрац в бок России. Вось, за что он больше голосовать николи не будет. Так что белорусская турма выправляет людей до лепшего, принамсі молдаван.
0: Это была такая горкая ирония до Лесі Чумакова. Увесь час до вызволения он утримлявался у следчим изолятора №1, и там навод изменил 6 камер. Послухаем спеву Олеся Чумакова с гуртом «Няміга».
3: Радио «Рация».

Не уздрыгне болей шкло в окнах это так. Піянеры не знойдуть у болоте танк. І дитёнок не згубить своего кота. Між бесконцих вокзалов і перестанков. Не журися, дорогая, что ж мы мало плакали. Усколосяться полі, розквітнеють маками. Зарастуть травой воронки з буйраками. Застанется земля теплая да мякая.

0: Ініцыятыва «Вольная» працягвае дапамагаць былым палітвязням у адаптацыі да волі. Нават супольна з «Дысідэнт-бай» ініцыятывай ладзяць гульні ў баскетбол. Пра то, як прайшла нядаўняя сустрэча, каардынатарка «Вольных» Вераніка Станкевіч распавяла нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Вы аб'ядналіся з «Дысідэнтамі» і вы зрабілі фактычна спартовую гульню, адпачынак для палітвязняў, не толькі палітвязняў.
2: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, она сейчас проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот. Мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать, в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по ресоциализации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и друг с другом взаимодействовать.
1: Чему именно на спорте вы решили засеродиться?
2: А это самый простой способ собрать людей, на самом деле. То есть спорт, он всегда универсален. Тот, кто не хочет играть, тот приходит болеть. Кто хочет поиграть, выбирает, какой вид спорта им больше подходит, либо чему он хотел бы научиться. Это всегда такая очень объединяющая история, на которую проще всего людей собрать, проще всего их объединить, поэтому вот у нас сразу до голову пришло, чтобы это будет спорт. Конечно, у нас происходит очень много разных мероприятий, там встречи, юристы и так далее, но как бы спорт мы выбрали как интеграционный такой самый простой вариант.
1: Больше то, теперь долучились до гульни и нововызволенные политвязни.
2: Да, вот в Польшу приехала группа из 10 человек, которые были вывезены в Литву изначально, и мы тоже уже ехали, я сопровождала их группу, я им тоже рассказывала про то, что вот мы делаем много разных мероприятий, ивентов, что на сегодня в том числе будет баскетбол, и вот, да, кто-то согласился и дошел до нас даже уже сегодня, на следующий день после прибытия в Польшу, чтобы поиграть, поговорить, в целом пообщаться друг с другом.
1: Насколько реалистичность оправдала все чакания, которые вы закладали в этот ивент?
2: Ну, на самом деле, людей очень много. У нас сейчас играют 3 команды, то есть они друг с другом меняются, потому что людей так много пришло, что в целом слишком много игроков. Вот. Поэтому в целом, наверное, классно. Мы вообще рассчитывали, что будет это 15-20 человек на одном ивенте. Не знаю, сколько у нас сейчас, мы не пересчитывали, там около 30, мне кажется, уже. Поэтому, видимо, что классно, работает, можно продолжать дальше. Летом это вообще супер легко, потому что можно всякие бесплатные открытые площадки использовать. Зимой, конечно, посложнее, но будем тоже искать варианты.
1: У вас головным чином еще не гуляют мужчины, так?
2: Не, на самом деле у нас девушки там в командах есть, поэтому, конечно, мужчин больше, но девушки тоже есть в командах.
1: Возраст?
2: Очень разный. Там очень разный, если посмотреть, то это, наверное, от 20-25 до там 50, наверное, вот где-то так. Очень разные вообще люди.
1: Вы зараз вельми активно долучились до допомоги тим політв'язням, які були визволені, ти супроводжала їх з Литви сюди у Варшаву, затим на наступний день ви ладите гэтую самую гульню. Что далей?
2: Дальше, на самом деле, стандартный пул работы. Мы просто не первый раз встречаем депортированные группы. Вольные всегда были включены в этот процесс. То есть с самого начала вольные являлись одной из ключевых организаций, кто сопровождает процесс депортации групп и помогает им после. Поэтому дальше стандартное развитие событий, как у нас есть, помощь с базовыми закрытыми потребностями. Это жилье, это еда, это одежда. Вчера уже мы выдали там сертификаты на одежду всем. Это менторы. Уже сегодня последний день, когда мы раздаем менторов, то есть с сегодняшнего дня у всей группы будут менторы и в Литве, и в Польше. Вчера и в Литве до этого за день прошли все собеседования с психологом уже. То есть мы уже понимаем примерный портрет, кто как себя чувствует, как ощущения. Медицина наши коллеги уже начали, уже часть людей посетили врача даже в Литве. В общем, все стандартно, как работали, так и работаем. Тот же процесс. Надеемся, что все себя придут, все будет хорошо, и через полгода уже будут активно членами нашего комьюнити уже присоединяться как менторы или волонтеры.
0: У розныя часы ініцыятыва «Вольная» праводзіла не толькі спартовыя гульні, але і культурніцкія сацыяльныя анлайн-сустрэчы, чым працягне займацца і далей. Праз 5 хвілінаў на нашай хвалі чарговы выпуск навінаў. Тэмы ў ім будуць у тым ліку такія. У Літве адрэагавалі на заяву Трампа пра вялікую ўгоду з Беларусю наконт калія. Пачобут адкрыў у Любліне камень памяці Яна Карскага. Павел Круталь звольнены з пасады намесніка падляскага ваяводы. З якой прычыны, пра гэта ды іншае дазнаемся неўзабаве ад Анны Шайкоўскай.
3: Радио Рация.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 у Польши.
3: Литве отреагировали на заяву Трампа про великую угоду с Беларусью. Пачобу открыл у Люблине камень памяти Яна Карскага. Павел Крутуль звольнены с посады наместника Подляскага воеводы.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: После того, как президент США Дональд Трамп анонсировал великую угоду с Беларусью на конт угноения, старшиня комитета замежных справ у литовского сойму Ремигиус Мотузас заявил, что Литве про такое погоднение неведомо, але позиция относно Минску остается неизменной, передает ЛРТ. Цитата. «У нас сегодня нема никаких причин скасовывать санкции супраць Беларуси. Это агульная позиция не только Литвы, але и Евразвязу. И гэты санкции дзейнічаюць да канца лютага», сказаў дэпутат агенцтва БНС. «Вядома, што мы не можам сёння ўплываць на рашэнне Злучаных Штатаў Амерыкі ці на пагадненне аб закупцы ўгнаення ў Беларусі. Час пакажа, як Злучаным Штатам Амерыкі ўдасца дамовіцца пра куплю ўгнаення ў Беларусі», адзначыў літоўскі дэпутат. Палітык падкрэсіў, што Літва не мяняе сваёй пазіцыі адносна аўтарытарнага рэжыму Беларусі. Цитата. «Мы и надалей лічым Беларусь недемократичной державой, а ее президента обраным недемократично. Хотя политичных зневоленных и вызволяют, в Беларуси ничего не меняется. Мы бачим, что оппозицию и надалей игноруют, и она практично не может дейничать у Беларуси. Большасть ее представников выехала, а тех, кто больше активно проявляет себе в громадской деятельности и в социальных сетках, саджают в тюрьму. Беларусь и надалей проводит такую же самую политику», сказал Мотузас. И он нагадал, что Минский надалей подтримывает войну России супраць Украины, а Литва и иншие соседние державы по-ранейшему зазнают разные гибридные атаки из Беларуси. Островецкая атомная электростанция, вписанная у электрогенерацию Украины, и коли заполнится реакторное сховище, а это уже останется до 2030 года, она будет вымушенная спыниться. Усе зауважать, что она спынилась, бо это полова генерации Украины, каже науковец и химик Сергей Бесараб, и додає, что зараз як раз улады Беларуси в худким темпе шукают пляцовку под радиоактивные откиды у Беларуси.
4: Тут мы бачим у першую чергу жаданне такое просто абсолютно вар'яцкое жаданне чиновников хутка вирішити проблему переповнення реакторних басейнов 9 АЕС. І при тим вирішити це максимально там. Бо реакторні басейни будуть заповнені десь каля 2030 року. І все. Коли вони заповнені, паліва нема куди перегружати, АЕС повинна бути остановлена. І АЕС буде остановлена.
3: Як зазначає Сергій Бесараб, Білорусь спокійно могла б обійтися без атомної електроэнергії. Станції.
4: Мы себе полностью забезпечивали. Это просто пасть, что один момент, некий варьят сказал, давайте АЭС. Ну, який варьят? Мы все ведаем, який варьят, и для чего он это зробил. Для своей семьи зараблять гроши на трансграничной продаже электроэнергии. Беларусь себе полностью забезпечивала электроэнергию. АЭС была непотребна.
3: Поводы Сергея Бесараба, про это не то, что говорили, кричали экологи. За такую помилку зараз будет платить вся краина. Беларусы с ядерным брудом навек. И историю немагчыма откатить назад, подсумовал эксперт. Беларусский журналист, былый политвязень Андрей Пачобут, стал гоноровым сябрам товариства Яна Карскага у Люблине. Подчас церемонии он так само открыл камень памяти Яна Карскага. Мемориал усталяваны за властные сродки журналиста. Он находится побач с дубом памяти, які посадили в 2014 годе до 100 годе с дня нараджэння Карскага. Подчас открытия Андрей Пачобут отзначил важность постати Яна Карскага. Человека, який імкнувся розказати вольному світу про злочинстві нацистів і геноцид на окупованих територіях. Ян Карський, справжнє прозвище якого Казалеўскі, під час Другої світової війни був сув'язним польського підполля. Ён таємно навідав варшавське гета і передав союзникам інформацію про знищення габреїв. У 1943 годе Карский встретился с президентом США Франклином Рузвельтом и рассказал ему про геноцид. После войны Карский жил у США. Израиль признал его праведником света. Пан Яша Павел Крутуль перестал быть наместником Подляцкого воеводы. Про это решение ему ранее поведомил 18 жнивня старшиня Новых Левых маршалок Польского Сойму Владимир Чажасты. Администрация премьер-министра подтвердила отставку Павла Крутуля. Его место займет старшиня Подляцкого отделения Новых Левых Аркадиуш Вашкевич. Павел Крутуль займал посаду наместника Подляцкого воеводы со студеня 2024 года, а ранее был депутатом Польского Сойму 9-го скликания. Больше новина узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз надворье.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэты аўторак воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 14-16.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: 98.1 FM, наша хваля у приватности у Белостоку и Гародни, 99.2 FM Паудневе, у Берастиды и Белой Подляской, слухайте нас в FM-диапазоне, у своем авто, например. Онлайн мы досяжные про сайт racia.com, там так само просто долучиться, натиснувши на отповедный гузик. Рация есть у соцсетках, у мессенджерах, долучайтесь, главное дбайте про свою безпеку, коли робите это знутры Беларуси. Эту годину так само почнем с новой музыки. Беларусизуются гурты, кто ранее спевал по-российску, по-ангельску. Это тенденция неспынная. И вот черговый приклад. Гурт «Длина волны». Он выпустил свой первый белорусскомовный трек. Эта песня зовется «Вочи». И авторы кажут, что это дённиковый запис, адресованный тем, кто злоуживая своей уладой, а так само нездольности самого автора терпеть это далее.

светить, як маяк. Так бывает, не по правде начинают люди жить. Яны нават вырашаюць, якой завтра правде быть. Ты гляди на уласный компас, першим запсовать життё, не призначить людям правду.

Кася Ковальская на хвалях беларускага радио рация. Витаю всех, особливо тех, кто может только до нас долучился. Я обещал вам рассказать, как музыка уплывает на выбор ежи. Ну, как уплывает? Тут можно наоборот, коли поев, так у души музыка. Ой, вот, в таким сенсе. А лето ежа уплывает тогда на музыку. А тут музыка на ежу, причем на выбор ежи. Алиса, правда, коли серьезно казать, музыка подчас ежи здольная уплывать на выбор продуктов, навод коли человек этого не зауважая. Згодно с новым доследованием, спокойные мелодии частей заохвочивают выбирать больше корыстную ежу. Вось это нечакано. Про это поведомляет портал Science Alert. Доследчики из Макаоска Университета науки и технологий проверили, ти можа музычный фон, ну там от спокойных неких композиций до энергичных и стимулюющих, ти можа гэта музычный фон менять харчовые поводзіны. Усяго навукоўцы провели 4 эксперименты. Первый прайшоў ва университетской столовой, астатнія 3 у змадэляваным ресторане. У столовой на протягу 8 працоўных дзён по чарзе гучала спокойная и энергичная музыка. За гэты час наведвальники набыли 911 стравов. Спокойная музыка прикметно меняла выбор. У такие дни корыстные продукты складали амаль 19% усіх покупок, тады як под больше энергичные композиции доля снижалась до амаль 14%. Ну, конечно, это

0: сирота.
1: Обставы президента на хвалях белорусского радио рация. Я обещал рассказать вам про то, что чекая Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Дык вось, поводле белорусских синоптиков, завтра, у сераду 23 вересня, умовы надворья у Беларуси протягне вызначать циклон с центром на территории республики аккурат. Похмурно с прояснениями, часом дожди, ночью месяцами по краине дожди моцные, у день у особных районах навальницы, у ночный и ранишний час месяцами слабый туман. Ветер изменливый, умеренный, ночью порывистый, температура по ветру минимальная ночью от 5 до 10, а максимальная днем от 10 до 16 тепла. Атмосферный тиск будет слабо расти. У четверг 24 вересня территория Беларуси будет находиться под уплывом чергового циклону. Похмурно, на большей части территории краины дожди, местами моцные, ветер изменливый порывистый, местами моцный порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 5 до 10, а максимальная днем от 9 до 16 тепла. У пятницу 25 вересня на большей части территории Беларуси захаваецца уплыў циклону с центром над Рыжским заливом. Похмурно, на большей части территории республики дожди. Ветер паўднёва-заходний, паўднёвы порывистый, днем у особных районах моцны порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 5 до 10, а максимальная днем от 10 до 17 тепла.

На полях Генассамблеи ООН прошла міністерская сустреча по Беларуси. У Швейцарии начался апелляционный суд по справе Юрия Гараускага. Подляшу умацовывая кризисную безопасность и перетворяется у оборонный хаб. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажем Анна Шайковская.

Друга река на хвалях Белорусского радио «Рация» на початку черговой музычной информационной годины. Сегодня у авторок 22 вересня. Витаю, шановное господарство, Алесь Дубовец. Тут зычу всем, как завжды, доброго дня, доброго настроя, доброго здоровья. Ну и запрашаю, тут еще Брайан Адамс, тут еще Телав, Джей Морс, Унискладовая, да и иншие не буду всех перелишать. Хай, может, для кого-то будет сюрприз музычный, чему не. Ну, а хвилинок, праз яких там 12-13, доведаетесь, кольки можно сядеть без перапынку. Ну, то бок, сядячий лад життя, вось про это поговорим. Кольки можно сядеть без перапынку, каб не повеличивать рызыки сур'ёзных захворванняў.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно раздумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

одно и чудо уполдыши с тобой. Сгадай тебе, хоть на мгновение думка одна. Далеко не кожный, кто знойдя в нотатнику запись старых. Сгадай без конца устому, дожди и отрыв.

0: Белорусская радио рация 98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами макчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 13 до 16 тепла. Ветер полночно-заходний умеренный, местами порывистый. Атмосферный тиск выше и за норму.
1: Гайнаука,
2: Соколка,
1: Мосты,
2: Волковыск,
1: 98.1 FM.

0: Радио Рація пропонує.
1: Репортаж на Белорусском Радио Рация. Месцы, подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа полторается вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину поздней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: У эфира «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Історичні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 22 вересня. У такий ж день 1862-го президент США Абрагам Лінкольн обвестив об тим, що з 1 студеня 1863-го усі раби назавсёды стануть свободними. Гэта адбылося праз год пасля пачатку у Амерыцы грамадзянскай вайны. У дэкларацыі гаварылася, з гэтага часу кожны, хто знаходзіцца ў рабскім стане, мае права абвясціць сваю свабоду, у чым ён будзе падтрыманы ўрадам США. Дэкларацыя аб адмене рабства ва ўсіх Штатах была опубликована у газетах, а так само надрукована особными выпусками. 30 снежня 1862-го президентом была подписана прокламация об вызволении, и первый же день нового 1863-го года отзначился вступлением декларации у законную силу. Праз три года громадянская война скончилась, але люди по-ранейшему заставались у рабстве. Аж до 60-х годов 20-го стагодия у США мела место расовая дискриминация.
1: Нагодник.
3: 22 вересня 1955-го у Великобритании почалося коммерцийное телевящание. У сувязи с отсутностью досведу было принято решение распаўсюдить на телерекламу тыя ж законодавчие обмежавания, якія дзейнічали на телепрограмы.
1: Нагодник.
3: 22 вересня 2000-го с причины падения кошту акций финансовый стан заснавальника и керовника компании Microsoft Билла Гейтса зменшился на 22 миллиарды доляров, а лет тыя, что засталіся 63 миллиарды, дозволили ему заховать за собой титул самого богатого человека света аж до 2008 года.
1: Нагодник.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Добрый раніцы, шановные слухачы.
3: Стульніца не без перабольшення называется агурковой краиной.
2: Едучи сярод вёсак этой частки Полесся, кидаются у вочы велізарные теплицы, зачагнутые белой пленкой.
3: Про складанности такого бизнеса в Беларуси для нас расповедает мясцовый предприниматель Миша.
4: У меня 48 соток парника. Выращиваю огурки, помидоры.
5: Кому продаете?
4: Он рынок есть. Но я чувствую, что уже он умер. Вроде ввели санкции, там Россия против вот этих вот. Ну и что, все ножи не едут.
5: Но вот вы тут не можете огурки продать.
4: Ну могу, но цена, понимаете, доллар 2 рубли, на продаем там 10 копеек. 20 килограмм на доллар, понимаете. А цены в долларах же все, бензин в долларах, налоги в долларах. Но. Там же не можно продать в России. В России тоже собственники страны. Они все эти магазины выстроили, они всех убрали с городов, понимаете. Сейчас же нема там, как раньше можно было заехать между жилых кварталов, стать людям продать. Всех отправляют в магазин, понимаете? Нема куда там завести, продать. Никогда цена не падает, допустим, на банан, мандарин, апельсин. И в России, допустим, на те огурцы, помидоры. Вся разница только в том, либо их сегодня больше покупают, либо меньше покупают. Когда Новый год их больше покупают, фрукты и овощи, в обычные дни их меньше покупают. Ну, а мы производители, у нас как природные условия, понимаете? Пришло лето, они выросли. Чтобы можно было сохранить их, чтобы была какая-нибудь такая нанотехнология, вот тогда было бы проще. Ну, кто нам даст? Нам никто не даст такие технологии. Мы даже сами где-то теряем деньги. Як ни крути, а без компьютеров никуда. У нас ничего в этом плане нема. Даже те самые огурцы, если мы будем выращивать с помощью компьютерных технологий, надо будет меньше платить за рабочую силу. Мы же это удобрение туда сыплем, не знаем сколько. Ну, чтобы быстрее выросли эта продукция. Вот вам. А той самый компьютер, уже взять он фермера. В том году он запустил первые парники. Люди там его только снимают, огурцы. Люки открываются, закрываются, проветривание, поливание, понимаете? Все работает компьютер. Соответственно, какие же там будут затраты? Он сразу вложил деньги, и оно работает. Конечно, оно дешевле производства. У нас же опять все вручную, понимаете? Того плуга, как тягали 70 год назад, так и тягают того плуга.
5: А у вас, например, можно так аминуть некие там законы кому-то, что-то?
4: Можно, что не можно.
5: Есть способы.
4: Море. Вопрос в другом. Все это минает, и до определенного уровня вырастет. А выше никто не даст. Вот я зарубил один магазин, потом там конкурент закрылся, другий купил магазин. Ну и все, больше никто не дает, я и то и закрыл уже магазин. Все, сидишь, надо мать знакомых. Да ну, тут бы Советский Союз, я начальник и дурак, что тут непонятно? Никто не учитывает, понимаешь ты, что-то не понимаешь, никто никого-то не волнует. Я начальник, ты дурак, все, точка.
5: А вы долго уже занимаетесь этим бизнесом?
4: 19 лет, уже зубы жив.
5: Только у такого обычного белоруса, который живет на весе, просто нема мощности развиваться никак.
4: Есть. Если там, в районной власти, найдешь общий язык с кем-то, ну, понравишься кому-то или нет, тогда да.
5: А как вы думаете, что треба первое изменить, как ситуация изменилась в бизнесе?
4: Что поменять? Вон, вельми много власти дал вот этим местным своим начальникам, понимаете? А они дербанят это все под себя. Вот и все. Вот этих местных, районных. Просто вот в последнее время, то ли для того, чтобы не было никаких вот этого вот бунту там, чересчур местные вот власти так вот поджимают, проблемы такие создают. То есть люди не думают там, как будет завтра. Люди думают, где взять просто на хлеб. Не все могут быть командирами. Многим проще исполнять чьи-то указания, согласитесь. Просто, что вот местные где-то своих попотягивали. Вот по закону у нас во фермерстве там 3 гектара земли положено. А у нас тут есть пару человек, а их по 1000 гектар земли.
3: А мы с вами развитываем и накировываемся у город, який калісьці называли белорусским Иерусалимом.
2: Заставайтесь с нами и сочите за нашими подорожжами.
5: Затягнитесь, дрыгвой!
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь, дрыгвой!

полях Генассамблеи ООН прошла министерская встреча по Беларуси. У Швейцарии начался апелляционный суд по справе Юрия Гараускага. Подляшу умацовывает кризисную безопасность и перетворяется в оборонный хаб. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио рации расскажет Анна Шайковская.

0: Moje znajomstwo z Jurijem Popka. Pamiętaję, to było u zimku, na początku zimy 1982 roku, wojenne stanowisko u Polski, policyjski, komendantski czas i wyklikaje nas dyrektor liceja, Aleksiej Karpiuk, wyklikaje u kabinet i mówi, słuchajcie, do was napisał jeden taki dywersant, kontrrewolucjoner. I to bardzo ważne, bo Służba Bezpieki Polski передала мне этот лист, как бы больше им контактов не имели. И читая фрагмент листа, этот лист был от Юрия Попки. А чему я говорю про это? Бо мы у Белорусском лицее в Бельску в 1981 году в учни 3-4 классов на хвале этой солидарности у Польши, карнавалу и свободы засновали такий неформальный гурт, и он назывался «Разбуджанный голос». Меж иншим там был, а прача мене, важнейший директор лицея Андрей Степанюк, так само відомо з нашого ефіру. І що ж, гетий гурт, ну, так, писали вірші, хто вмів писати, зустрікалися, щось дискутували. На території школи відбувалося з директорами, мали зустрічу з наставниками, просто на території школи, якби такою патріотичною молодь гуртувати. І написали такий відкритий ліст, що інших шукаємо. Гетий ліст був опублікований у Ніві, і по гетим адресі менавіта з Лаймана прийшло письмо, яке написав господар Юрій Попка, але оно трапило уже у военный час, у военное становище, не до нас беспосредно у лицей, только трапило на службу безпеки Польши. И служба безпеки выкликала директора Алексея Карпюка, что это я учни, чем занимаются, контакты мают с контрреволюционерами, а директор нас. И тогда посадил и начинает говорить, что тут-то и нельзя таких контактов иметь, так далее, что это белогвардеец некий из Немеччины пишет, хочет подрывную справу робить, развалить Советский Союз, и вы не повинны, и так далее, мы не виноваты. То до нас написали, не мы писали. Але так чи иначе лист не трапил до нас николи. Ну, але это прозвище мне запамяталося Юрий Попка. Менавіта у тим жалай мне, господар Юрий Попка жил с 40-х годов, с половы 40-х годов, пошла закончение Другой Сусветной войны, и он там працавал у неких американских военных базах, потом застався жить у Немеччине, неподалек города Хайдельберг, у местечку Лаймен, и пазней уже у 80-х годах на початку заставал Белорусский музей. У приватной хаче потом был особный будинок. И что цікаве, Юрий Попка для меня был как бы суродич, бо он походил с Белосточины, с Пружанского района, сегодняшней Беларуси, а тогда, когда он народился в 1912 году, это была одна как бы такая территория простора, одномовная, однонациональная и так далее. И до часу основания музея в 1982 году, бо тогда как бы початок музея лічиться. І він був літератором, патріотом білоруським, писав книжки, оповідання, видавав такі календарики невеличкі з назвою «Біловежа» або «Біловежська пуща» з боку Пружан. Це з одного боку, а наші сторонки Бєльс, Гайновка, з другого боку «Біловежська пуща», так би земляк наш. І ми ті календарики розповсюджували, коли були студентами вже, і відали, що це з Лаймана, з Юрія Попко. Потім пам'ятаю, один з наших сябров, так само студентів, поїхав у Німеччину і був у Лаймені, навідав гетий музей у Лаймені, ну і розказав про Юрія Попка, що є ось такий прихильник наш, одраженець, білоруський емігрант, сам самостійно все робить. Не сам у полі воїн, але все ж таки був сам.
1: Юрій Попка – це один з самих відомих діячів білоруської еміграції у Германії. Під час німецької окупації, під час Другої світової війни, він працював у цивільній адміністрації, відкривав школи на Пружинщині, з якої він родом. І під кінець війни він працював у промисловому секторі, опинувся так у Германії. І виніку він вирішив не вертаться у Советский Союз, потому что позбегал, конечно, маршимый преслед сбоку советских уладов и остался у земли Баден-Вюртенберг. Там он начал собирать разные коллекции, и с часом она перетворилась в соправный музей. Ему вельми допомог при этом Борис Кит, ведомый науковец, який так само приезжал там у Гайдельберг, там лекции читал, и когда он встретился там своим сябром Юрием Попки, он ему так само привозил там некие речи, там, например, с белорусской эмиграции США, и так собралась уникальная коллекция разных речей с вельми шмат краин. Там были книги из США, с Канады, из Австралии, Великобритании, Франции, конечно, Германии, и навод Советского Союза, я не ведаю, навод, как ему досылали речи, але ему так само привозили литературу Советского Союза, видимо, из Польши, ну, того, с белорусской меньшости подлящи. И в 1982 году, именовито про инициативу Бориса Кита, этот город стал официально славутости города Лямин. Того, Борис Кит свернулся до города Лямин, и бургомистр этого города погодился зробить с этого города официальную славу, то есть в плане того, что он сам удельничал ничего открыці гэтага музея. І ён сапраўды працаваў на пачатку наступных 10 год, спачатку у кватэры самага Юрыя Попкі, і пасля таго як ён памёр, яго перавезлі у іншае месца, у музей Санкт-Ільген. Але з часам яго закрылі. Тады, ну, візіма, гораду патрэбна было памешканне, і просто ўсі рэчы адвезлі ў некае сховішча, нават у некалькі сховішча, як мне сказалі, то бок гэтай скрыні просто не даглядаваліся, просто іх кудысі скавалі, і з часам было абсалютна незразумела, што сталася з гэтай калекцыі. Я ўпершыню ўвогуле даведаўся пра існаванне гэтага музея, калі яшчэ быў школьнікам, і яшчэ ў 2017 годзе ўпершыню напісаў тады ліст да горада Лямін, мне тады просто сказалі, што я закрыты, что для публичности его не можно наведать. И, отповедно, я тогда пропоновал его просто перевезть. Сказал, что есть там белорусский музей, например, в Лондоне або в Вильни, и пропоновал, как их просто перевезли, эти речи. Тогда, на жаль, город мне отказал, что я не спасались этот на тестамент, потому что, саправды, Юрий Попко, он подписал тестамент разом с городом Лямин, что он передал им свои квартиры, он был власником двух квартир, и у обмен за это город Лямин обещал, что он будет так или иначе в музее. На жаль, это не отбылося. Как я уже сказал, эти экспонаты их просто, ну, не в кисковищах. Тогда город Лямин отказал, что спасаючи на тестамент, Юрий Попко просил об тем, как этот музей он заховывался або под контролем самого города Лямин, бо передался незалежной белорусской державы. Потому что Юрий Попко, он помер еще до того, как Беларусь стала незалежной. И, отповедно, там просто так отказали. И я с тех часов еще никакий раз пробовал связаться с городом Лямин в 2022 году. І тады быў таксама прыкладна адзін і той жа адказ, што толькі незалежная беларуская дзяржава мае права вырашаць, што стане з гэтай калекцыі. А год таму яшчэ раз я паспрабаваў, напісаў гораду і спытаў, ці магу я проста даглядаваць вось гэтыя рэчы, ну, мог бы я проста паглядзець, што там знаходзіцца. Я нават не прасіў аб тым, каб іх перавесці. І мне асабіста здаецца, гэта сувязана з тым, што ў горадзе з'явіўся новы бургамістр Джон Эрет, які больш кааператыўны быў, яны проста, ну, пагадзіліся, сказалі, што, ну, нават спасылаючыся на паперы просьбы, сказали, что мы можем отдать. И у вынику так отрымалось это все завести у Вильню.
2: Заставили еще это выставу как бы про абсолютно кожную речь, якая была привезена, и глядач может створить себе уражение об тем, как той музей выглядал. На жаль, как бы мы ось эти полгоды, кольки там, конечно, первые месяцы мы, я не веду, кто сочит за нашими социальными сетками, то ему все ведает, что мы имели проблему с жуками, с коллекцией, так само мы приехали с краеды, мы их тут вынищали коллективно шмат месяцев, коллекция угля была недоступная для глядачу, потому что, ну, просто, как бы, мусили позбавиться. А потом уже началась такая доследшая праца, мы разглядали, что на усих объектах, амаль усих объектах есть этикетки, склали их у спис, и теперь маем некую статистику. Мы, как бы, ведаем, что наш опушний номер 840. Якая этикетка у нас есть, чтобы мы допускаем, что справедливо допускаем, что как минимум 840 экспонатов музей налічыў, до нас приехало 322. То бок, ну, амаль траціна, так. А як бы што здарылася з рэчамі іншымі, ну, мы не ведаем. І вось 840 так само такая лічба, тому што яшчэ у нас ёсць адзін экспонат, на якім напісана 1212, і паміж гэтымі дзвюма лічбамі нічога нема. І вось цалкам не зразумела, што гэта азначае. Ці у нас яшчэ 400 экспонатаў дзесь як бы зніклі, згубіліся. Ну, это вельмі сумная гісторыя. Как бы, на жаль, что, ну, вот так, коллекция это была пошкодженная, и покольки так само сгубленная на, ну, принамсі, мы теперь не ведаем и про вопис этой коллекции, то мы не маем никакого уявления об тем, что было там, какие эти речи были сгублены. Мы маем несколько здымков, по яким можем робить основы, и это как бы все. А здымков с тогочасной экспозиции вельми не шмат, так само, ну, вельми стипло мы можем отсочить, что вот эти речи мы маем, а это здесь не.

0: Так вышло, что вот этот музей попки приехал сюда, в Вильнюсский, в этот музей Луцкевича, и я Паулине предложила, так как я сама текстильщик тоже, говорю, ну там много текстиля, а давай я придумаю сценографию, как мы повесим эти экспонаты. И вот все так вот и закрутилось, что через какое-то такое творчество я пробую больше приблизиться к своим корням. Кстати, на литовском мы тоже их называем дивоны. Есть такое слово, и оно именно его употребляют в южной части Литвы, которая вот ближе к Беларуси. То есть регион называется Дзукия. Так вот, а что привлекло? Ну вот, знаете, тоже, может, эти текстильные, да, экспонаты, конечно, к которым большая такая любовь, и плюс еще у нас и в Литве как бы такое сейчас очень возрождение такой этнокультуры сильной. А я, так как человек разных культур, у меня корни не с одной культуры. Я вот все пробую найти какие-то такие тоже связи, потому что и узоры есть похожие. В общем, так это все как-то очень близко. Ну и, конечно, так как текстильщик, они просто как объекты нравятся, красивые, и есть какие-то просто знания, как их экспонировать, и поэтому мне показалось, что тут было бы разумным помочь с этим вопросом. Это интересная техника, потому что я, конечно, не могу ничего рассказывать со стороны Беларуси, или там плюс, что мы не знаем точно, откуда у попки был этот объект, но саму технику я могу тоже покомментировать со стороны вот литовской этнографии, что я знаю. Это вообще эти узелки, их вязали как рыболовные сети. Это та же техника. И даже как бы от бедности люди просто вот, если сетка порвалась, они уже ее вешают как занавесь, но так как она вся в дырках, появилась такая техника вот именно вышить эту сетку узором каким-то. Это и было наше главное желание, повесить именно вот эту работу, потому что она от других очень отличается и по технике, и по своей визуальности, и по своей такой деликатности. И мы ее именно и хотели так повесить, чтобы она бросала вот эту тень, и чтобы вот эта ажурность, она была прям сильно видна.
1: Другая встреча с Юрием Попко, то уже была позднее, когда уже этот музей у Лаймене існавал. И я сам жил тогда в Немеччине, это был 1989 год. Я приехал там у весну, и так по двух месяцах побылки, я жил в Мюнхене, в околицах Мюнхена. Поехали мы там с сотрудниками Радио Свобода, Мишиншим Ларисой Урбан, чи Вяшком Станкевичем, у этот музей у Лаймен, и там мы отведали этот музей, встретились с подаром Юрием Попко. Тогда уже была такая встреча тет-а-тет, твар-а-му-твар, в очи у очи, поговорили, я рассказал про ту историю, и он показал свои экспонаты у музея, сделали несколько здымков, до речи, он там таким лещет, и называется, это такой лес, побач местечка Лаймен, он такой помник усталявал, чи для тих білорусів, які загинули у годах 39-45 минулого століття, відомо, і той помнік по сьогоднішній день стоїть. Там і його ще є на могильний помнік, так що є якісь елементи білоруські. До речі, не цілий год після цієї зустрічі, після наведення цього музею білоруського у Лаймені, господар Юрій Попко помер, і лос цієї цілої його експозиції був доволі такий нецікавий, бо на початку ніби город Лаймен займався цими экспонатами. Потом, и не только потом, город Лаймен навязал сотрудничество с некими белорусскими городами, сдается, с Новоградком. Это уже были 90-е годы, это отлигал Беларуси, уже незалежность Беларуси, там они некий обмен робили, допомогу высылали на Беларусь, бо Беларусь завсёды потребует допомоги, тогда так само, то, что было после Чернобыля. Але музей працавал, большее зацікавлення уладов было, меньшее зацікавлення уладов этого Лаймена было, и так, что он попал у руину, частка экспонатов там загинула, частку обокрали этого музея. Потом, только недавно, частка вернулась, не вернулась, а только трапила, и то невеликая частка у Вильню. Добро, что есть какие-то музеи, которые принял эти все экспонаты, которые застались из музея у Лаймене. И он собирал эти экспонаты, ну как, одно, что присылали ему с Советской Беларуси, одно, что родные досылали, одно, что третья, чи наиважнейшая частка, это были те выдания, всякие материальные артефакты, не артефакты, которые были собраны через белорусскую эмиграцию, которые ему досылались. Ну, книжки, например, такие были выдаваны. Чи газеты, которые были выдаваны на эмиграции. И то, что там на эмиграции творилось. Так что таки был вельми значный пункт на мапе Немеччины. Белорусский таки пункт яркий. У той час. Че Цяпер толькі там гэтыя надмагільныя і памятныя два помнікі стаяць.
2: На нашай выставе знойдзеце шмат тэкстылю. Гэта дываны, посцілкі, рушнікі і нават трошку вопраткі, трошку паясоў. Сапраўды вельмі такая эстэтычная і прыгожая рэч. І мы маем тут адзін такі дыван, на якім маем надпіс. Я вось скардзілася вам раней, што не маем ніякай інфармацыі аб экспанатах. Так вось гэта адно з двух выключэнняў. Вось мы тут маем маленечкую бірачку, дзе напісана, што гэты рушнік быў садкадны вось тэхработніцай Карпавіч Анны, Ушанскі сельсавет. Вёска Трошчыца. Вельмі файна, калі ёсць такія надпісы наклеяныя наўпростава. Не наклеяныя, у гэтым выпадку прышытыя наўпростава на экспанаты, мы адразу не згубіцца. А іншыя экспанаты, пра які мы штосьці ведаем, мы ведаем, што палескі, гэта вось гэта спадніца. На жаль, усе астатнія рэчы, яны мы шукаем іх гісторыю, гэта пошук вельмі марудны, таму мы звяртаемся да публікі. На гэтай выставе ёсць паперкі, налепачкі, асадкі, і калі глядач распазна є нешта, мабыць, якби праз сваю адукацыю, праз свой там працоўны вопыт, ці праз нейкія, можа быць, успаміны з Беларусі, то запрашаем вельмі напісаць аб гэтым, напісаць і прыляпіць да сцяны каля экспаната, каб усе даведаліся. Мы вельмі хацелі б зрабіць онлайн-каталёг гэтай выставы пасля сканчэння, і таму, якби, вось, калі у нас атрымаецца за выставу сабраць трошкі сведчанняў, гэта будзе вельмі ўдала і карысна. Вось, ужо наша валянтэрка знайшла, тут ёсць выпадак. Мы маем продукции. И вот наша волонтерка Ольга распознала, что это фрагмент иконы, и она распознала, какой именно вид иконы, и навод она узгадала, на какой книжце, на вокладце эта икона надрукованная.
3: И что это за икона?
2: Вот, читаем. Это перезнятый фрагмент образа нараження Марии со Свято-Успенской церкви Могилева, зараз у коллекции Национального мастацкого музея Беларуси. Образ отметный тем, что это один из первых подписанных и датованных образов. Петр Еусеевич

0: У эфиры трансграничная радиорация. Мы вещаем на хвале 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком. Мы вещаем на Беларусь и для всех белорусов.
1: День с рацией.
2: Ну, так само награю, что сегодня 22 день вересня, уторок. Приветствие вам передаю у гэты достаткова хмарный день. Хмарно. Багато хмару на небе во всем нашем помежном регионе. Местами дальше есть. Их багато зараз у центральной части Беларуси. Ну и так само ведомо справа, что усходняя частка нашего помежного региона Хардиншина до Берастишины закранается. А мы с вами давайте повандруем зараз по Европе, як выглядая у вухоле на двор. Я, например, зараз достаткова сонечно у Мадрид. Там плюс 32, у Севилье плюс 35, плюс 29 у Лиссабоне. У Парижа зараз плюс 24, переменная облачность, плюс 18 у Ганновера де Гамбургу, плюс 19 у Амстердаме, 20 у Брюсселе. 19 у Берлине, 18 у Познане, 17 зараз у Гданьску, 13 у Кракове. У Будапеште зараз плюс 18, у Белграде плюс 17, у Минску плюс 10, у Москве плюс 16. Ну, а мы так покрысе праз усю Европу вертаемся у наш памежный регион. Плюс 12 зараз у Лиде. 13 у Гародні де Волковыску. 14 у Белостоку. 13 у Хайновцы. 12 у Пінску.

0: Игорь Белорусская радиорация по красе зараз 10 хвилин. У меня после 17 в Беларуси, после 16 в Польше. Черговые комментарии тут у нас. Люди не мусят быть товаром, так каже керовник инициативы Белаид. Им был заснувальник и керовник Байсо Андрей Стрыжак. Але, як каже Андрей, конечно, он рады кожному выпуску политвязню, навыки у такой невеликой колькости, як 25 человек, яких вывезли недавно с турма в Беларуси у Литву.
1: Я вельми уж тешен, что они нарешті на воле. Ну и, конечно, треба отзначить, что в этом выпуску, коли это можно так назвать, немало журналистов. И это так само каже про то, что солидарность журналистская и сусветная солидарность, она працует. Этих людей уносят у списки, и они являются предметом перемовов. На жаль, конечно, это такая троху объективизация, что это не человек, а некий там товар для гандля помеж Лукашевским, Минском и Заходом. Але мы працуем с тем, что есть, и то, и что есть. И я вельми устешен тем, что 25 человек проведусь уже не на тюремных койках, а на воле и поза тюремными кратами.
2: Некоторые кажут, что зрозумело, что мы повинны радоваться, кто там вышел, тем людям, але на смену им проходят инши, и вот весна, каже, например, то и в попередний раз там вызвали 200 нечем, а еще больше посадили. Вот в уголе те спынется этот гандаль, потому что всем уже зрозумело, что просто Лукашенко гандлюет людьми.
1: Я не бачу для этого никаких передумов, просто что статус-кво приняты всеми боками, и Захад готовы заниматься этим гандлем, и для Лукашенко это, на жаль, товар. Нема никаких факторов, которые бы на завтрашний день, например, привели до некой ситуации, в которой Лукашенко было бы невыгодно это делать. И тут я, конечно, не обвинувачиваю заходних партнеров. Они так само працуют с той ситуацией, какая есть, и великий дякую всем, кто прикладает намагание, как люди выходили. Але сама по себе эта ситуация, конечно, абсолютно ненатуральная. Так не мусить быть. Люди не мусить быть товаром. Коли казать про то, про колькость села вышла, так, конечно, правооборонцы кажут про этот принцип поворотных дверей, про которые люди заходят и выходят. Ясно, что колькость все равно идея, все равно люди осуждаются по этих усих так званых злочинствах экстремистских. И система будет працевать так и далее, пока ее не будет даденный стоп. И снова таки кажу, что факторов для того, как дать стоп системе террора супрать властного народа в Беларуси, я пока не бачу. И тому оно будет протягиваться, и увеличивается то, что все горше. Информованность про то, что отбывается внутри страны, все меньше каналов коммуникации с теми людьми, которые внутри, все больше страха у свояков, людей, которые сели у тюрьмы, и тем меньше информации трапляет сюда. Тому мы можем бачить только некий кавалок того, что на самом деле там отбывается. И что раз мы бачим все новые и новые прозвища, а это значит, что кроме этих прозвищ есть еще люди, которые садятся у тюрьмы. Есть люди, которые уже в тюрьмах признаются экстремистами за то, например, что помогают экстремистам, за то, что коммуникуют с ними. Это на самом деле велизарная проблема, только частка, которую мы бачим тут. И тому это личбы, которые приводятся и правооборонцами, и лукашистами, и они могут быть не до конца для нас информативными, бо это на самом деле только частка того всего процесса, который там отбывается внутри.
2: Вы были у организации, которая эвакуировала политвязню, я веду, и тих утекачов, которые бегли с краины. Эти люди массово все ж таки еще бегут праз межу.
1: Скажем так, на сегодняшний день ситуация выглядит таким чином. Две основные структуры, которые занимаются эвакуацией людей, это Байсол и Проевак. И я бачу по статистике, что колькость зворотов приблизно незменяемая, такая, как она и была после спаду пика. Основный пик у нас был 2022-2023 год хиба. Зараз троху меньше, але это еще и тому, что гаюновские, например, те люди, которые были по гаюну осуджены, на первом этапе их не выпускали ни под подписку, ни яким чином, ни на химии, и тому они реально сидят у турмах. Вот. Теперь троху ситуация меняется. Люди, которые находятся на химии, они, кто-то принимает решение застаться в Беларуси, ну, бо, скажем так, за 6 год шмат у кого в голове уже уклалося, что Беларусь живет в новой реальности. И люди просто узваживают ехать на новое место и починать житё от початку, ці все-таки поспробовать, перетрывать, пересидеть на хатней химии. Вот тому, как бы, тут есть такая тенденция, что чем больше хатней химии, тем больше людей, на мой погляд, спробуют застаться в Беларуси. И досидеть ее неяк там, не отрымать гэтае взыскание и не отрымать себе реальную колонию. Не во всех это отрымливается, конечно. Вот тому, короткий отказ, так, эвакуация есть, люди выезжают, вы, как меды, это бачите, достатково часто з'являються нейка інформація про те, що чоловік може вийти з тюрми, наприклад, а потім зрозуміти, що він фактично нікуди і не виходив. Бо для шмат кого з політичних в'язнів умови знаходження на волі вельми подобні на умови, які у тих, хто сидить на хатній хімії. Це і постійний контроль, це і обов'язок мати візити у міліцію, це немогчимость виїхати нікуди за межі місця без дозволу надзорчих органів. Ну, коротше, це не життя на волі. І часто ці люди приймають рішення виїхати. І плюс у цих людей часто ёсць абцяжарванні яшчэ ў матэрыяльным плане, бо гэта штрафы ці яшчэ нейкія рэчы, якія ім навесілі паверх, і ў іх яшчэ і статус невыязнога. І таму тут уже як бы квіток у адзін канец, чалавек не зможа ўжо вернуцца ў Беларусі і прымае рашэнне часта выязджаць сем'ямі. Так што гэта весь працэс ідзеі, яно ўсё застаецца.
2: Ці ёсць у вас якая статыстыка, напрыклад, як у нас некаторыя пераходзілі на калі палову тэрміна адседзі, што можна там плаціць адсотак ад заробку нейкі і каб уже быць вольным. Ось ёсць у вас такая статыстыка, колькі перайшлі, колькі не дазволілі?
1: Статыстыкі такой няма, як бы я з большага хіба я не сутыкаўся нават з такімі кейсамі ў сваёй практыцы. Звычайна для экстрэмістаў няма асаблівых паблажак. І нават тыя магчымасці, якія ёсць, нейкія там льготныя варыянты адсідзець, скажам так, яны не прымяняюцца. Экстрэмісты ідуць па ўсёй строгасці. Вось, іх заўсёды трактуюць як людзей, якія небяспечныя, да якіх трэба быць значна жорсткімі.
0: І тут толькі я нагадаю, што 16 верасня выпусцілі за сценку 25 палізняволеных, іх вывезлі ў Літву, пасля амаль паловы з іх пераехала ў Польшу. На сёння за кратамі ў Беларусі знаходзіцца 884 палітвязні.
3: Дзень з рацыяй.
4: Ты лыш адна, знаеш усе. Я кохав все життя, тільки тебе.

0: 7:20 зараз доклади часу Білорусі, 16:20 годинки показуються у Польщі. Тут у нашому ефірі питання, чому німці все частіше голосуються за радикальні партії. Тільки нагадаю, що у останніх регіональних виборах у Германії ДФ отримала найбільшу підтримку у Мекленбургу передній Померанії, а у Берліні перше місце зайняли ліві. Чому виборщики відворушуються від традиційних партій, де все частіше голосують за праві і ліві популістські сили? Про виніки виборів розмовляємо з правооборонцем, де редактором телеграм-каналу «Повітря над Берліном» Олексієм Козловим.
1: Ліве, в общем-то, не во всей Германии, а в Восточной Германии и Берлине, да. Уже это следующее. В основном это связано с тем, что традиционные партии, традиционные, так сказать, правоцентристские и левоцентристские, они перестали выполнять свою роль в отправлении интересов, и поэтому население особенно разочарованное, особенно вот в бедных землях, как вот было Саксония-Анхальт до этого, или сейчас Мекленбург-Передняя Померания, это две беднейшие земли Германии, Саксония, самая бедная, Мекленбург на предпоследнем месте, они проголосовали достаточно синхронно за альтернативу для Германии, большинство, да, но тем не менее это показатель того, что ЦДУ, которая до этого была их представителям, тех, кто голосовал за АФД, а они больше их, будем так говорить, не представляют. Да, население считает, что популистская партия лучше формулирует их интересы. Да, то есть христианские демократы в текущей коалиции не способны на это.
2: Когда мы кажем про христианских демократов, что есть уже такая вероятность, что эта партия может не набрать на вот 5%, те это только вот в этих землях бедных?
1: Ну, я думаю, федерально нет, потому что мы не забываем про западные земли, где по-прежнему это все достаточно сильно. Я буквально сегодня смотрел опрос по выборам в Бундестаг. Нет, ЦДУ по-прежнему имеет достаточно серьезные позиции на Западе, а вот то, что они не прошли в Мекленбурге даже в земельный парламент, это, конечно, звоночек такой, что на востоке страны они провалили все возможные политические необходимые шаги и сейчас пожинают эти плоды.
2: То есть уже можно теперь засвечить, что на территории былой ГДР, ну, в этой части и Германии, перемогу отримают право-радикальные, лево-радикальные, популистские, вызгатые партии. И так это?
1: Да, именно так, так и было. То есть, во-первых, ГДР всегда была такая бывшая территория ГДР, где делинки, ранние делинки, имели серьезную поддержку. Например, в Тюрингии они несколько каденций управляли землей, и это были, так сказать, левые популисты. Сейчас на смену им в большинстве земель пришли правые популисты. А если брать Берлин, то здесь ответ, вот эта победа Делинке, ультимативная победа, я бы сказал, увеличение поддержки в два раза, это тоже связано в том числе с правым поворотом, да, что многие, особенно на Востоке, и Германии считают, что голосовать за Делинке — это значит голосовать против АФД. Да? То есть это тоже такой момент, и во многих землях так. И если мы посмотрим на результаты голосований также в Саксонии-Анхальте и в Мекленбурге, там левые прошли в Ландтаге, в отличие от ЦДУ в Мекленбурге, да, и по-прежнему имеют, да, не такую мощную, но вполне себе ощутимую поддержку. В этой ситуации во всех случаях будут вынуждены партии, если брать Мекленбург, это социал-демократы, если брать Саксония-Анхальт, это ЦДУ, говорить с левыми, потому что, несмотря на то, что у них небольшой процент, они дают возможность создать коалицию против АФД, гипотетическую, да, в Саксонии-Анхальт там все сложно, я не буду вдаваться, сейчас мы говорим про текущие выборы. В Берлине как бы наоборот, теперь левые диктуют, кем они хотят пойти в коалицию, но и в этой ситуации у них небольшой выбор, а это зеленые и социал-демократы. Здесь только просто местами поменялась ситуация. Ну, плюс, опять же, для кого-то левый ответ в широком смысле важен на текущие экономические вызовы, да, рост энергозатрат, рост цен на электричество, рост цен на топливо, на продукты. Ну, то есть такие базовые вещи, на которые часть людей реагирует таким образом. Но в землях во многих случаях эти голоса уходят правым популистам, потому что они также призывают правительство прекратить какие-то вещи, которые стоят Германии достаточно много денег, как там международную помощь, например. Ну, понятно, как правые популисты действуют, содержание беженцев, там это.
2: Ну и скажите, коли ласка, типа уплывая вот эта перемога у этих правых и левых радикальных партий на поддержку Украины, Германии и на поддержку белорусов, белорусских беженцев, так само у Германии.
1: Ну, то, что вот АФД, будем так говорить, в кавычках, победили в двух землях, это, конечно, очень неприятный момент. В Заксонии-Анхальт они уже говорят о том, что мы сейчас тут всех перепроверим, украинцев по половину вышлем и так далее, за переговоры там с Кремлем. Но понятно, что земельные правительства и земельные парламенты, они по факту не имеют таких полномочий, но в целом дискурс понятен. Ну и на уровне земель нахождение тех же граждан Украины, резидентов Украины в Саксонии-Анхальте будет, если там будет правое правительство АФДшное, то это будет под вопросом. Что касается левых, то они в какой-то момент поменяли риторику, и на данный момент они в целом на стороне Украины, против, соответственно, путинского и лукашенковского режима, но в этом контексте это для них не самое главное. Да, то есть сейчас у них на повестке, конечно, более локальные вопросы, связанные с их избирателями, которые хотят изменений здесь и сейчас.
0: И так сказал активист Личи, что люди все чаще чувают, система працює не для них, а, звичайно, выбор поміж центристскими партиями ничего не изменяет, тому выборщики все чаще звертаются до права и лево радикальных политичных сил. Это Белорусское радио, Рация. Мы далее с вами разом. Наш эфир протягивается.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да анализ.
1: Коллективная отказность – цикляймо. Вітаю шановних слухачов. Не перестаю я здивляться нашим незалежним демократичним осяродкам, медіям і громадсько-політичним структурам. Серед многих хібов, які, в принципі, власіві представникам кожного народу, хай себе не називають елітой, білоруси вилучаються одною адметністю. І адметність гэтая надзвичай неприємна, заганна і глибоко укоренена. Приблизно, може не до конца докладно окреслена, назвати гэта можна патологічним самоприниженням і самотаврованням. У белорусских и белорусскомовных незалежных медиях, яких, зрешты, не так и шмат, спрэс читаем и чуем наступные значения. Белорусский режим, белорусская диктатура, белорусские силовики, белорусские турмы, белорусский кіраўнік. Коли хоть крыху удуматься, то все эти значения скрозь фальшивые и неслушные, потому что все сгаданное, все пералічаные категории мают сегодня менавито и выразно антибелорусский характер и скированы менавито супрать усяго национального белорусского. То, что основу этой тоталитарной диктатуры складают мясцовые представники, так само правда, а лишь это только частка правды. Характерные яскравые

0: станция. Белосток, Городня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Белорусская радиорация пропануя.
2: Репортаж на белорусском радиорация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа полторается вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
1: Белорусская радиорация пропануя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Американские войскоцы накировываются у Литву. У Беларуси плануют обмежевать рекламу азартных гульнев. Сержук Догушев протягивает ладить мужчинские спевы.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Американские войскоцы протягнут находиться у Литве на ротационной основе. Новый контингент уже накировывается Украину. Про это заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Поводле его присутность американских войск важна для безпеки Литвы и всего региону. Докладная колькость войскоцу и склад техники покуль не поведомляется. Ведомо, что новый контингент будет не меньшим за попередний. С 2019 года США размещали у Литве тяжкие батальоны колькостью до 1000 войскоцев. На их узброєнні была бронетехника, у тым ліку танки «Абрамс». Американские войскоцы знаходились на полигоне неподалеку от межи с Беларусью. Экономика Киргизстана переживает мкливый рост на фоне войны России супроть Украины. Поводле «Нью-Йорк Таймс», после початку полномасштабной войны Киргизстан стал важным гандлевым хабом для России. Проз краину идет реэкспорт китайских и заходних товаров, поставки яких у Россию после санкций стали складнейшими. У 2022-2024 годах экономика Киргизстана росла у середнем прикладно на 9% в год, а у 2025-м повеличилась аж на 11%. Особливо прикметный бум у будовництве. У Бишкеку уводят жилые комплексы, стадионы и державные будинки. За год Украине так само проклали и обновили каля 1500 километров дорог. При этом Кыргызстан, який ранее сам отправлял сотни тысяч працовных у Россию, теперь примает мигрантов из других стран, у тем лику рабочих с Поудневой Азии. Поводле оценок эксперта, реэкспорт у Россию забезпечил от 30 до 40% экономичного росту Кыргызстана за последние 4 года. У Беларуси планируют обмежевать рекламу азартных гульнев и игральных установ. Министерство антимонопольного регулирования и гандлю подрихтовало проект изменений у закон об рекламе. Теперь документ узгодняют с зацікавленими ведомствами и урадом. Реклама азартных гульнев повинна будет утримливать попереджение, что выигрыш не гарантованный, а удел у гульнях связаны с рызикой финансовых страт. Так само пропонуется цалком забранить вонковую рекламу игральных установ и виртуальных азартных гульнев. А кроме того, такую рекламу хочет забранить у транспорте, на припинках, вокзалах, у шматкватерных домах, гандлевых центрах и объектах громадского харчевания. У Министерства антимонопольного урегулирования тлумачат зміни необходимостью предухилять гульнявую залежность, особливо сярод молоді. Покуль это только проект закона, тому кончатковые нормы могут измениться. У Белостоку завершились двухдневные православные урочистости, присвеченные 34-й годовине перенесения с городни мощей святого мученика Гавриила. Мощи святого привезли у кафедральный собор святого Миколая со зверок каля Заблудова, где они заховываются с мая по вересень. Головную литургию означали православные иерархи Польши и інших краин. После набоженства отбылася хрестная хода с мощами. Гавриил народился в 1684 году у зверках. У шестигодовом возрасте он был выкраденный из забиты. Его мощи, которые обрали позднее, заховывались сначала у Слуцку, потом у Минску и у Городни. У вересне 1992 года мощи урочисто перенесли из Городни у Белосток. Поводле православного духовенства у той час урочистости собрали больше за 100 тысяч человек. Музыка и популяризатор белорусского фольклору Сержук Догушев протягивает ладить занятки мужчинские спевы у белорусском молодежном хабе у Варшаве. И они проходят по понеделках о 18 године. Однако только этими встречами дзеяч не обмежевывается.
4: Мне есть на сегодняшний день две группы мужчинских спевов. Есть индивидуальные занятки. В этом году ширей. Теперь проводжу занятки. Но у меня, кроме просто традиционные мужчинские песни, мне индивидуально занимается, кто хочет там поспевать джаз, развить свой голос, в уголе раскрыться, авторские песни там и так далее. Тому я працую как индивидуально с мужчинами, так и групповые занятки. А поудельничать можно просто заполнить форму. Есть на моих сторонках, на разных там моих проектах, так что это можно знайти.
3: Так само теперь творца рыхтует до выдания лирницкую книгу разом с гуртом «Косары», працую над студийными записами и планую зладить тур по Америце под час каляд. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымыя на Берасцейшчыне. Температура паветра завтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 22 вересня. Уторок щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції, видатного настрою, як завжди усім жадає Білоруська Радіо Рація, Кирил Малаховський, студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз іще працює у гэты позній час. За стерном знаходиться, наприклад, альбо добирається до пункту призначення. Легкого та приємного шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Заставайтеся з нами, будем бавить час разом з допомогою якісної, виключно цікавої, приємної музики на вольних хвилях і такої самої інформації. У ради кулісах нас чекають виконавці Крама, Sixpence None the Richer, Дітюки, Гоголь Борделла та інші. Посередині години Юрка Ляшчинський запрошує вас на репортаж рації, а літерально про 10 хвилин я особисто вам розкажу, шановні, що про вас міркують психологи і інші адмисловці, коли ви увесь час приходите на зустрічі занадто рано. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Белорусская Радио Рация пропонує.
3: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы, подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
2: Белорусская Радио Рация пропонує.

0: так вышло, что вот этот музей попки приехал сюда, в Вильнюсский, в этот музей Луцкевича, и я Паулине предложила, так как я сама текстильщик тоже, говорю, ну там много текстиля, а давай я придумаю сценографию, как мы повесим эти экспонаты. И вот все так вот и закрутилось, что через какое-то такое творчество я пробую больше приблизиться к своим корням. Кстати, на литовском мы тоже их называем дивоны. Есть такое слово, и оно именно его употребляют в южной части Литвы, которая вот ближе к Беларуси. То есть регион называется Дзукия. Так вот, а что привлекло? Ну вот, знаете, тоже, может, эти текстильные, да, экспонаты, конечно, к которым большая такая любовь, и плюс еще у нас и в Литве как бы такое сейчас очень возрождение такой этнокультуры сильной. А я, так как человек разных культур, у меня корни не с одной культуры. Я вот все пробую найти какие-то такие тоже связи, потому что и узоры есть похожие. В общем, так это все как-то очень близко. Ну и, конечно, так как текстильщик, они просто как объекты нравятся, красивые, и есть какие-то просто знания, как их экспонировать, и поэтому мне показалось, что тут было бы разумным помочь с этим вопросом. Это интересная техника, потому что я, конечно, не могу ничего рассказывать со стороны Беларуси, или там плюс, что мы не знаем точно, откуда у попки был этот объект, но саму технику я могу тоже покомментировать со стороны вот литовской этнографии, что я знаю. Это вообще эти узелки, их вязали как рыболовные сети. Это та же техника. И даже как бы от бедности люди просто вот, если сетка порвалась, они уже ее вешают как занавесь, но так как она вся в дырках, появилась такая техника вот именно вышить эту сетку узором каким-то. Это и было наше главное желание, повесить именно вот эту работу, потому что она от других очень отличается и по технике, и по своей визуальности, и по своей такой деликатности. И мы ее именно и хотели так повесить, чтобы она бросала вот эту тень, и чтобы вот эта ажурность, она была прям сильно видна.
1: Другая встреча с Юрием Попко, то уже была позднее, когда уже этот музей у Лаймене існавал. И я сам жил тогда в Немеччине, это был 1989 год. Я приехал там у весну, и так по двух месяцах побылки, я жил в Мюнхене, в околицах Мюнхена. Поехали мы там с сотрудниками Радио Свобода, Мишиншим Ларисой Урбан, чи Вяшком Станкевичем, у этот музей у Лаймен, и там мы отведали этот музей, встретились с подаром Юрием Попко. Тогда уже была такая встреча тет-а-тет, твараму твар, в очи у очи, поговорили, я рассказал про ту историю, и он показал свои экспонаты у музея, сделали несколько здымков, до речи, он там таким лещем, чи называется, это такой лес, побач местечка Лаймен, он такой помник усталовал, чи для тих білорусов, які загинули у годах 39-45 минулого стагоджа відома, і той помнік по сьогоднішній день стоїть. Там і його ще є на могильний помнік, так що є якісь елементи білоруські. До речі, не цілий год після цієї зустрічі, після наведення цього музею білоруського у Лаймені, господар Юрій Попко помер, і лос цієї цілої його експозиції був доволі такий нецікавий, бо на початку ніби город Лаймен займався цими експонатами. Потім, і не тільки потім, город Лаймен нав'язав співпрацівництво з деякими білоруськими городами, здається, з Новоградком. Це вже були 90-ті роки, це відліга в Білорусі, вже незалежність Білорусі, там вони ніякий обмін робили, допомогу висилали на Білорусь, бо Білорусь завжди потребує допомоги, тоді так само, то, що було після Чорнобиля. Але музей працював, більше зацікавлення владів було, менше зацікавлення владів цього Лаймена було. І так, що він попав у руїну, частка експонатів там загинула, частку обокрали этого музея. Потом, только недавно, частка вернулась, не вернулась, а только трапила. И то невеликая частка у Вильню. Добро, что есть какие-то музеи, которые приняли эти все экспонаты, которые застались из музея у Лаймене. И он собирал эти экспонаты, ну как, одно, что присылали ему с Советской Беларуси, одно, что родные досылали, одно, что третья, чи наиважнейшая частка, это были те выдания, всякие материальные артефакты, не артефакты, которые были собраны про белорусскую эмиграцию, которые ему досылались. Ну, книжки, например, такие были выдаваны. Чи газеты, которые были выдаваны на эмиграции. И то, что там на эмиграции творилось. Так что таки был вельми значный пункт на мапе Немеччины. Белорусский таки пункт яркий. У той час. Че цяпер толькі там гэтыя надмагільныя і памятныя два помнікі стаяць.
2: На нашай выставе знойдзеце шмат тэкстылю. Гэта дываны, посцілкі, рушнікі і нават трошку вопраткі, трошку паясоў. Сапраўды вельмі такая эстэтычная і прыгожая рэч. І мы маем тут адзін такі дыван, на якім маем надпіс. Я вось скардзілася вам раней, што не маем ніякай інфармацыі аб экспанатах. Так вось гэта адно з двух выключэнняў. Вось мы тут маем маленечкую бірачку, дзе напісана, што гэты рушнік быў садкадны вось тэхработніцай Карповіч Анны, Ушанскі сельсавет. Вёска Трошчыца. Вельмі файна, калі ёсць такія надпісы наклеяныя наўпростава. Не наклеяныя, у гэтым выпадку прышытыя, наўпростава на экспанаты, мы адразу не згубіцца. А іншыя экспанаты, пра які мы штосьці ведаем, мы ведаем, што палескі, гэта вось гэта спадніца. На жаль, усе астатнія рэчы, яны мы шукаем іх гісторыю, гэта пошук вельмі марудны, таму мы звяртаемся да публікі. На гэтай выставе ёсць паперкі, налепачкі, асадкі, і калі глядач распазна є нешта, мабыць, якби праз сваю адукацыю, праз свой там працоўны вопыт, ці праз нейкія, можа быць, успаміны з Беларусі, то запрашаем вельмі напісаць аб гэтым, напісаць і прыляпіць да сцяны каля экспаната, каб усе даведаліся. Мы вельмі хацелі б зрабіць онлайн-каталёг гэтай выставы пасля сканчэння, і таму, якби, вось, калі ў нас атрымаецца за выставу забраць трошкі сведчанняў, гэта будзе вельмі ўдала і карысна. Вось, ужо наша валянтэрка знайшла, тут ёсць выпадак, мы маем продукции. И вот наша волонтерка Ольга распознала, что это фрагмент иконы, и она распознала, какой именно вид иконы, и навод она узгадала, на какой книжце, на вокладце эта икона надрукованная.
3: И что это за икона?
2: Вот, читаем. Это перезнятый фрагмент образа нараження Марии со святой Успенской церкви Могилева, зараз у коллекции Национального мастацкого музея Беларуси. Образ отметен тем, что это один из первых подписанных и датованных образов. Петр Еусеевич с Голландца, 1649 год. Махчима, это фрагмент разняты з вокладкі кнігі «Жывапіс Беларусі» 12-17 стагоддзяў Высоцкага 80-го года. Вось. Вельмі файна, тут вельмі шмат рэпрадукцый у гэтай калекцыі, і адсачыць іх, ну так, іх проста трэба вось быць дзесьці бачыўшы і памятаць, што ты іх бачыў. Вось, бо гэта, ну, надзвычайна цяжка, шырка, што знайсці, таму кожная такая, такі знойдзены кавалачак нам чымсьці дапамагае. Вось мы стаім цяпер побач з кнігамі, і сапраўды пра іх варта сказаць пару слоў. Да нас прыехала бібліятэка з музею попкі, і гэта насамрэч файная калекцыя. Я думаю, што ён проста збіраў усё-ўсё беларускае, да чаго мог дацягнуцца. Тут ёсць кнігі і з савецкай Беларусі, але таксама ёсць вельмі шмат цікавага самвыдату міграцыі. Вось я вам дастану. Літва часапіс лацінкай. Гэта вось выдадзена ў Чыказе. І гэта навуковы часопіс, некалькі часткаў. Падабаюцца мне вось гэтыя плятоны, вось некалькі вось з Флярыды, з США, вось чатыры кніжачкі. Газета беларускіх дзяцей у Польшчы «Зорка» 71-го году. Вось некалькі газетаў таксама, вось «Belarusian Times» 82-й год з штата Нью-Йорку, я так разумею. І таксама вось «Беларуская трибуна» мы маем.
3: А яшчэ цікава, фотоальбом.
2: Фотоальбом абсалютна цікавы. Таксама такія прыгожыя вельмі здымкі з вось яго
3: ўласны партрэт.
2: Разнакшталтны вельмі. І таксама з асабістых рэчаў попкі, якія, ну, першапачаткова не ўваходзілі ў калекцыю музея, цяпер мы іх далучылі, гэта паштоўкі, гэта карэспандэнцыя. Попку пісалі вельмі шмат людзей, ягоныя нямецкія сябры і беларускіх паштовак тут таксама вельмі-вельмі шмат. Ягоныя яешкі. Тут вось у музеі яны экспанаваліся з гэтым здымкам майстрыхі, відаць, якая іх размалёўвала.
3: А гэта не музычная шкатулка?
2: Музычная шкатулка.
3: Саінскім, да? Развітанне з радзімай ці
2: немцы? Развітанне з радзімай, гэта нейкая расійская мелодія. Я не памятаю, як яна называецца.
3: Расійска. Моей цёці было развітанне з радзімай.
2: Ну, вось тут ёсць такая. Маем арыгінальных таксама малюнкаў, вось ксяндза Владзіміра Сіповіча, напрыклад. Маем рознага кшталту здымкаў і рэпрадукцыю вось пра пісьменнікаў, літаратурны канон. Канешне, ён быў літаратар, ён быў выдавец, таму музей таксама вельмі адлюстроўвалася.
1: Трэцяе знаёмства – гэта знаёмства з яго літаратурай. Пра календар, які я успомніў, што ён такія невялічкія выдаў, а першы раз было пабачана на гэтым свята, не толькі што свята, скажем, Великдень чи штось, але 25 соковіка. Маленькія такі календарики, а 25 соковіка був. Ну, то ён видавав Біловежа, календарики, до речі, називаліся. Публіцистична ягоная дзейнасць. Ён писав такі книжки, часом виступав як Живіца, Юри Живіца, таким псевдонімів, а часом як Юрий Попка. Ну, як то такі еміграційна література, яна, може, не саме вишейшая, але все ж таки така з батьковщиною серці, отак. Скажем, це було писано, читає гдесь чи література є доступна, бо у тієї 80-ті гади помню, що ще трапляло до нас. Які листовки, чи якісь видання, але чи тепер гдесь ще не не ведаю. Коли заховалися ягони, як книжки, які б яны не були у Вільні, тепер, так було б вельми добре. Так що це один з наших білоруських синів, білоруського народу, якого пам'ять є доволі важна. Добре, що Вільні, так само поза Білоруссю, буде чи є гета захована пам'ять. Шкода, що в Німеччині вже занікає яна, тільки застається на могильних помніках. Але все ж таки, такі люди потребують того, щоб про їх пам'ятати. Помер він 29 красавіка 1990 года. Так що такий то мій успомін.
4: Вы прослухали репортаж Татьяны Смоткиной «Страченные и захованные архивы диверсанта». У им удельничали программный директор «Радио Рация» Юрка Ляшчинский, активист суполки белорусов Немеччины «Разум» Алесь Моисеенко, кураторка Веленского белорусского музея имя Ивана Луцкевича Паулина Витушчанка, мастачка и ткачиха с Вильни Мария Гарнак.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Добрый раніцы, шановные слухачы.
2: Стульніша не без перабольшення называется агурковой краиной.
1: Едучи сярод вёсак гэтай часткі Палеся, кидаюцца ў вочы велізарныя цяпліцы, зацягнутыя белой плёнкай.
2: Пра складанасці такога бізнесу ў Беларусі для нас распавядае мясцовы прадпрымальнік Міша.
3: У мяне 48 соток парніка. Вырашчую агуркі, памідоры.
4: Каму прадаеце?
3: Он рынок є. Ну я чувствую, що уже он умер. Вроде ввели санкции, там Россия против вот этих вот, ну и что, все ножи не едут.
4: Но вот вы тут не можете огурки продать.
3: Ну могу, ну цена, понимаешь, доллар 2 рубли, ну а продаем там 10 копеек. 20 килограмм на доллар, понимаешь, а цены в долларах же все, бензин в долларах, налоги в долларах. Но. Там же не можно продать в России. В России тоже собственники страны, они все эти магазины выстроили, они всех убрали с городов, понимаете. Сейчас же нема там, как раньше можно было заехать между жилых кварталов, стать людям продать. Всех отправляют в магазин, понимаете? Нема куда там завести, продать. Никогда цена не падает, допустим, на банан, мандарин, апельсин. И в России, допустим, на те огурцы, помидоры. Вся разница только в том, либо их сегодня больше покупают, либо меньше покупают. Когда Новый год их больше покупают, фрукты и овощи, в обычные дни их меньше покупают. Ну, а мы же производители, у нас как природные условия, понимаете? Пришло лето, они выросли. Чтобы можно было сохранить их, чтобы была какая-нибудь такая нанотехнология, вот тогда было бы проще. Ну, кто нам даст? Нам никто не даст такие технологии. Мы даже сами где-то теряем деньги. Як ни крути, а без компьютеров никуда. У нас ничего в этом плане нема. Даже те самые огурцы, если мы их будем выращивать с помощью компьютерных технологий, надо будет меньше платить за рабочую силу. Мы же это удобрение туда сыплем, не знаем сколько. Ну, чтобы быстрее выросли эта продукция. Вот вам. А той самый компьютер, уже взять он фермера. В том году он запустил первые парники. Люди там его только снимают, огурцы. Люки открываются, закрываются, проветривание, поливание, понимаете? Все работает компьютер. Соответственно, какие же там будут затраты? Он сразу вложил деньги, и оно работает. Конечно, оно дешевле производства. У нас же опять все вручную, понимаете? Того плуга, как тягали 70 год назад, так и тягают того плуга.
1: А у вас, например, можно так аминуть некие там законы кому-то, что-то?
3: Можно, что не можно.
1: Есть способы.
3: Море. Вопрос в другом. Все это минает, ты до определенного уровня вырастешь. А выше никто не даст. Вот я зарубил один магазин, потом там конкурент закрылся, другий купил магазин. Ну все, больше никто не дает, я и то и закрыл уже магазин. Все, сидишь, надо мать знакомых. Да ну, тут бы Советский Союз, я начальник и дурак, что тут непонятно? Никто не учитывает, понимаешь ты, что-то не понимаешь, никто никого-то не волнует. Я начальник, ты дурак, все, точка.
1: А вы долго уже занимаетесь этим бизнесом?
3: 19 лет. Уже зубы жив.
4: Как у такого звичайного белоруса, який живе, на вёсе, просто нема мощности развиваться ніяк.
3: Є, если там.

0: попотягивали. Вот по закону у нас во фермерстве там 3 гектара земли положено. А у нас тут есть пару человек, а их по 1000 гектар земли.
1: А мы с вами развитываемся и накировываемся у город, який колисти называли белорусским Иерусалимом.
2: Заставайтесь с нами и сочите за нашими подорожжами.
3: Затягнитесь, дорогие.

0: як грузинская гостеприймальня демонструють менавіта батумские белорусы.
1: Питання чергового мощного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
2: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
3: Рация.

0: Радио Рапьера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.